0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50.
4: О, специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. В деревне Норкино прошел 70-й областной Сабантуй. Праздник стал самым масштабным за всю историю его проведения и побил рекорд по посещаемости. Его гостями стали 70 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Минкультуры Челябинской области. Национально-культурный праздник Сабантуй вновь подтвердил статус одного из ключевых культурных событий региона. Такой высокий интерес и рекордная посещаемость – это показатель того, что традиции народов Южного Урала живы, востребованы и находят отклик у людей разных поколений, отметил глава ведомства Алексей Бетехтин. Напомню, культуру Челябинской области на празднике представили 18 юрт и подворий. В Ленинском районе Челябинска ограничат движение по улице Новороссийской на период строительства сетей водоотведения. Проезд закроют по двум полосам по направлению к улице Гагарина. С 8 утра 6 июля до 17 часов 19 июля в районе дома номер 104. Объезд закрытого участка будет организован через полосу встречного движения. Работы ведет компания «Современное строительство». Восстановить нарушенное благоустройство подрядчик планирует до 30 августа. В субботу в Челябинске автомобиль «Лада Калина» съехал с обрыва и угодил в изумрудный карьер. Подробности инцидента рассказали в городской ГАИ. По данным инспекторов, 27-летняя автоледи вышла из машины и не поставила ее на ручной тормоз. В салоне никого не было, пострадавших нет. И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 31 градус. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Gypsy Kings с кучами на радио Стон. Что, друзья, начинаем новую неделю вместе по звуке музыки высшей пробы. Я Оль Зеева, всех приветствую, всем дарю прекрасное настроение. Просыпаемся с нужной ноги, настраиваемся на хороший день. Верим в то, что понедельник вовсе не самый тяжелый день недели, а самый легкий, потому что мы все отдохнувшие и готовы как следует и поработать, и провести это время. Будем слушать в мировом бестселлере Санту Эсмеральду «You are my everything», а в кавервилле сейчас «Бабина». The Unforgiven.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Лара Фабиан с композицией «Танго» звучит на радио 100 в Челябинске, 7:42. Ну что, друзья, продолжаем встречать новую неделю под звуки музыки высшей пробы. С вами в эфире я, Оля Деева. Желаю вам хорошего, легкого, приятного настроя на этот понедельник. Пусть все у нас будет прекрасно. Скоро Марлон Рудет будет с композицией «New Age», а прямо сейчас прекрасный дуэт Тревор Дэниел и Селена Гомес «Past Life».
1: And I don't wanna sit in on my sadness. I know it's a habit of mine. Perfect, perfect timing. I start what I don't know how to end.
2: Don't worry, don't worry.

0: «I am alone» называется композиция. Почти 8 утра в южно-уральской столице. Далее рубрика «Люкс Тайм» на радио 100, а в ней Отис Рединг прозвучит «The Dog on the Bay».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
4: «Неужели дом построил?»
3: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
4: «Где, говоришь?»
3: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» «О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф».
1: «Люкс Тайм»

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Брестцов. Здравствуйте. В Челябинске подвели итоги второго кубка полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе для защитников Отечества. Абсолютным чемпионом соревнований стала команда из Челябинской области. Ветераны боевых действий успешно преодолели большинство испытаний. Второе место заняла команда из Тюменской области, третье из Свердловской. За кубки и медали с 29 июня по 4 июля боролись защитники Отечества из 6 уральских регионов. Для них подготовили самые разные испытания – эстафету, стрельбу из лука и многие другие. Всего соревнования прошли в 14 дисциплинах. В областной столице после обновления открылась библиотека номер 8 на улице Молодогвардейцев. Теперь это современное пространство с множеством книг и событийной зоной, доступное всем жителям города. Об этом рассказал мэр Алексей Ложкин в своем канале в мессенджере «Макс». Библиотека преобразилась в преддверии своего 80-летия. Юбилей она отметит в 2028 году. Уже в сентябре в Челябинске откроется еще одна обновленная библиотека номер 10 на Комсомольском проспекте. В Рогаяжском округе завершается газификация 3 населенных пунктов. В 2026 году природный газ подведут к деревням Карагутан и Левашово, а также к поселку Комсомольскому. Работы выполняются по программе «Большой ремонт 74» и под личным контролем главы округа Игоря Ишимова. Вопрос газификации сел стоит очень остро, и этот проект действительно востребован у жителей района, отметил он. Завершить выполнение работы на объектах должны в установленные сроки. И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 31 градус. Антон Врезцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Lighthouse Family с композицией High звучат на радио 100 в Челябинске 8:15. Ну что ж, друзья, начало недели богато на музыкальные новости. Начинаю вам рассказывать, что же произошло важного. Тейлор Свифт и Трэвис Кэлси поженились в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Это произошло. Церемонию провел актер и комик Адам Сэндлер. Наряды жениха и невесты создали Кристиан Диор, от кутюр и дизайнер Джонатан Андерсон. Среди гостей были Брэдли Купер, Зои Кравиц, Хью Грант, Итан Хоук, Крис Рок, Стивен Спилберг, Камила Кабелла и многие другие. А возле Мэдисон Сквер Гарден собрались поклонники Свифт, а также прохожие, которые пытались увидеть гостей. Ну что ж, друзья, поздравляем молодоженов и ждем Тейлор Свифт в нашем эфире. А пока в мировом бестселлере услышим Carpenters, Rainy Days and Mondays, а в рубрике Кавервиль Аннет Луизиан, Beat a Sweet Symphony.
1: Кавервиль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

Мэткон и The Police Begin на радио 100 в Челябинске, 8:42. Ну что, друзья, продолжаем наше утро понедельника. Кто недавно присоединился, всех приветствую. Оставайтесь с нами на волне 100% комфорта. Мы собираемся здесь ежедневно, ценители качественной музыки. Ближайшие 10 минут вас тоже порадуют. Скоро Барри Уайта услышим. Can't get enough of your love, baby. А прямо сейчас Бишоп Брикс с композициями. Mercy.

0: Yellow и Тиль Брюнер «Till Tomorrow» называется композиция. А в Челябинске уже почти 9 часов утра. Завершим час рубрикой «Люкс Тайм», в которой «Джаз Амур», «Саму Тайм» называется композиция. А сразу после новости в эфир выйдут, узнаете о происходящем в мире.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Разрушительное землетрясение, обрушившееся на Венесуэлу 24 июня с толчками магнитуды до 7,5, привело к трагическим последствиям. Число погибших достигло 3000 человек, а пострадавших 16740. Более 17 тысяч человек остались без крова, полностью уничтожено 190 зданий. В ответ на катастрофу масштабные поисково-спасательные операции спасли 6462 человека. Более 23 тысяч получили медицинскую помощь, а 86 тысячам семьям оказана необходимая поддержка, включая поставку почти 10 тысяч тонн продовольствия. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, увеличивающий срок ипотечных каникул для многодетных семей с 6 месяцев до 1,5 лет. Новые правила вступают в силу с 1 сентября. Семьи, в которых родился или был усыновлен второй или последующий ребенок, смогут получить отсрочку по ипотеке на 18 месяцев. Проценты за период с 7 по 18 месяц будут начисляться, но их выплата будет производиться равными частями после погашения основного долга. Досрочный выход с каникул возможен по уведомлению банка. Эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил, что вирус Эбола сохраняется в организме переболевшего до полугода, что создает серьезные риски для распространения инфекции. Текущая вспышка в Республике Конго, вызванная штаммом Будибуджио, особенно опасна из-за отсутствия вакцины и уровня летальности в 28%. Болезнь уже вышла за пределы региона, затронув Уганду и Францию. Ситуация усугубляется трудностями в работе санитарных служб, от проблем с безопасностью до недоверия со стороны местного населения. Общая стоимость необходимых мер противодействия оценивается в 1,5 миллиарда долларов. МВД России предупреждает о новой угрозе мошенничества. Злоумышленники начнут использовать дипфейки, поддельные аудио и видеосообщения с голосом и лицом людей, созданные в режиме реального времени. Это следующий этап обмана, включающий оживление фотографий, дипфейк-маски и нейроаватары. Мошенники могут имитировать голос вашего сына, срочно просящего деньги. В качестве защиты МВД рекомендует немедленно прерывать подозрительный разговор, перезванивать абоненту на известный номер и задавать личный вопрос, ответ на который знаете только вы двое. Подчеркивается, что бдительность и критическое мышление остаются ключевыми принципами безопасности. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет малооблачно. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Жуанус Бёрн, One of Us на радио Стом. Челябинске 9 часов 17 минут. С вами в эфире я, Оля Деева. Ну что, друзья, музыкальные новости для вас. Появился первый тизер документального фильма про группу Oasis. Называется он Don't Look Back in Anger. В фильме рассказывается о воссоединении братьев Лайма и Найля и камбэк-туре группы Live 25. В подписи к тизеру говорится: «Приготовьтесь увидеть один из самых ожидаемых камбэков рок-н-ролла за наше время». Мировая премьера состоится в сентябре. Зрителям покажут репетиции и закулисные съемки, а также первое совместное интервью братьев Галлахер за последние 25 лет. Но мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере в этом часе Бобби Хоуп у нас прозвучит с песней «Sunny», а в Кавервилле сейчас Ив Сент Джонс «Say, say, say».
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Кристин and the Queens звучат на радио 100 в Челябинске 9:35. Ну что ж, друзья, настало время заглянуть в прогноз погоды. Какой обещает быть эта неделя? Давайте посмотрим. Сегодня жарко, до плюс 29 градусов днем и без осадков. А вот завтра дожди к нам вернутся, хотя теплая погода сохранится, плюс 30. И дождь на протяжении всего дня синоптики нам прогнозируют. В среду также дожди 25, в четверг 27, выше 0. И дожди. Вот такое нынешнее лето, теплое и дождливое. Зато не сильно жарко, освежает. А мы вернемся к музыке высшей пробы. У нас рубрика «Summertime», а в ней «Донати» прозвучит.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Texas, Summer Sun на Радио 100. Почти 10 утра в Челябинске. Далее рубрика «Люкс Тайм», а в ней Мелоди Гордон. Песня называется «Over the Rainbow». В следующий час уже по традиции начнем с новостей. Узнаете о происходящем в регионе.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Движение по улице Новороссийской в Ленинском районе Челябинска будет ограничено с 8 часов утра 6 июля до 5 часов вечера 19 июля. Перекрытие затронет две полосы в направлении улицы Гагарина в районе дома под номером 104 по Новороссийской. Причиной стало строительство сетей водоотведения. Объезд будет организован через полосу встречного движения. Благоустройство на участке планируется восстановить до 30 августа. В воскресенье 5 июля 77-летний мужчина, собирая чернику в лесу между Ашой и поселком Мясниково, оступился и упал во враг, получив травмы. Его спутники не смогли самостоятельно поднять пострадавшего и вызвали спасателей. Прибывшие специалисты МЧС подняли мужчину и оказали ему первую помощь, после чего он был доставлен медиками в больницу. Спасательные службы призывают южноуральцев быть осторожными в лесу. Южноуральский государственный университет приглашает будущих студентов и их родителей на общеуниверситетское мероприятие «Стратегия поступления». Оно состоится 11 июля в 12 часов дня в актовом зале главного учебного корпуса. Участники смогут получить ответы на вопросы о поступлении без стресса, подготовке документов, важных сроках и способах увеличения шансов, а также узнать актуальные правила приемной кампании напрямую от специалистов университета. Программа включает общую встречу и тематическую сессии. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет малооблачно. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Сикс Фингер и Натали Ренуар «Skyfall» на Радио 100. Ну что ж, друзья, я, Оля Диева, продолжаю держать вас в курсе музыкальных событий. Мадонна впервые попала в глобальный чарт Spotify с сольным треком. Песня называется «Danceteria». Она дебютировала на 60-й позиции и достигла более 1 800 000 прослушиваний. Сингл входит в новый альбом певицы «Confessions 2», а «Danceteria» — это название нью-йоркского ночного клуба, который работал в 80-х годах прошлого века. В нем начиналась карьера Мадонны. Вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере у нас «Platters», в этом часе «The Great Pretender», а прямо сейчас группу Cardigans послушаем «For That It's Worth».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашточкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Давина Мишель, Nobody is perfect, никто не идеален, называется композиция. Ну что ж, друзья, практически идеально радиостанция Стоп, потому что на ней звучат, я уверена, все ваши любимые композиции. Иначе на волну 100% комфорта вы бы с удовольствием не настраивались каждый день. Ну что же, продолжаем слушать качественную музыку. В нашем эфире звучат только хиты. И прямо сейчас Aerosmith будет поднимать нам настроение своей песней Crazy.
1: You drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Габен звучит на радио 100 почти 11 утра в Челябинске. Далее услышим Doris Day, Perhaps, Perhaps, Perhaps. Композиция эта будет в рубрике Lux Time. А следующий час начнем с новостей о том, что происходит в мире. Вам расскажет Елена Трубникова.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: World News на радио 100.
2: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Страны НАТО, имеющие общие границы с Россией и Белоруссией, активно укрепляют свою обороноспособность на случай военного конфликта, сообщает газета «Политика». Финляндия увеличивает расходы на оборону, ожидает поставки современного истребителя F-35, хотя и отстает в беспилотных технологиях. Польша строит бетонные заграждения, использует датчики и БПЛА, расширяет армию и инвестирует миллиарды в оборонительные сооружения вдоль границ, хотя наблюдаются сложности с реализацией. Балтийские страны, Литва, Латвия и Эстония, создают совместную Балтийскую оборонительную линию, включающую противотанковые рвы, бункеры и минные поля. Российский теннисист Владимир Сидоренко занял второе место на престижном турнире United States Smash 2026 в Лос-Анджелесе. В финале 24-летний спортсмен уступил японцу со счетом 2-4, а в полуфинале одержал волевую победу над олимпийским призером Трульсом Мёрегардом. За выступление Сидоренко получил 52 тысячи долларов и 1400 рейтинговых очков. Этот результат позволит россиянину впервые с 2007 года войти в топ-20 мирового рейтинга. С 1 сентября 2026 года получить медицинские справки и заключения станет проще и удобнее. По новому приказу Минздрава эти документы смогут выдавать не только пациентам, но и их близким родственникам, включая братьев и сестер. Также отменяется необходимость специального согласия на получение электронной справки, а медицинские заключения могут оформляться в произвольной форме. Единственное условие – данные должны быть зафиксированы в медицинской документации пациента. В Москве представили мнение покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи о русской классике как о главном ориентире для молодых иранских авторов. В статье для ТАСС дипломат Казем Джалали подчеркнул, что Хаменеи видел в произведениях Толстого, Чехова и Достоевского не просто развлечение, а духовную идентичность и зеркало истории. По словам посла, лидер Ирана обладал профессиональным взглядом литературного критика и ставил трилогию Алексея Толстого «Хождение по мукам» выше романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», а вершиной отечественной прозы считал роман «Война и мир» за точное отражение силы народного сопротивления. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет малооблачно. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
1: 0+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Хулио Глесиас младший, The Way I Want You на Радио 100. Ну что ж, друзья, еще одна композиция о любви в нашем эфире. Таких песен у нас огромное количество, одна красивее другой. Надеюсь, что романтические композиции вам нравятся. К тому же сегодня, например, отмечается Всемирный день поцелуя, уже 20 лет. Надеюсь, что у вас есть кому предложить отпраздновать этот самый день поцелуя, и не только на словах, но и на деле. А мы продолжаем слушать музыку высшей пробы в мировом бестселлере Клифф Ричард. Сейчас у нас будет звучать Sunday Over the Rainbow.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Green Bailey Ray звучит на радио Стол. В Челябинске 11:37. Ну что, друзья, еще музыкальные новости. Мик Джаггер признался, что когда писал песни, пользовался словарем рифм, чтобы найти новые идеи. Признался он, что иногда застревал на месте, и тогда этот словарь приходился как нельзя кстати. Однако же, по словам самого Мика Джаггера, не хочется во всем полагаться на этот словарь, потому что самые лучшие рифмы выходят из собственной головы. А словарь помогает запустить творческий процесс, позволяет придумывать более оригинальные строчки. При этом фронтмен Rolling Stones подчеркнул, что не применяет искусственный интеллект для сочинения текстов. Ну, а мы вернемся к музыке высшей пробы, и в рубрике «Summertime» сейчас услышим Элиан Элиас.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кенни-Джи Tender Lullaby на радио 100. В Челябинске почти полдень. Завершим час рубрикой Люкс Тайм, и в ней на этот раз будет Бэйби звучать. А сразу после новости о том, что сегодня происходит в регионе, вам расскажет Елена Трубникова.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.
5: Como decir que me partes mil las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Реконструкция Шершневского кольца начнется в Челябинске в конце июля. Об этом сообщили в городской администрации. Дорожные работы планируют завершить за август, увеличив пропускную способность участка на 15%. Чтобы избежать пробок, мэр Алексей Ложкин поручил дорожникам работать по ночам или в выходные дни, не создавая помех для жителей поселка Западный. Новейшее эндоскопическое оборудование, позволяющее заглянуть внутрь желчных протоков и проводить малоинвазивные операции, поступило в первую городскую больницу Челябинска. Заведующий отделением Андрей Демидов рассказал, что уже проведено 5 успешных вмешательств, включая дробление камней без открытых хирургических операций. Эта система значительно повысит качество диагностики и лечения сложных заболеваний. Итоговое 9-е место на финале 13-й летней спартакиады учащихся по современному пятиборью заняла сборная Челябинской области в Самаре. В личном первенстве лучшие результаты среди южноуральцев показали Данил Ильясов и Александра Нестерова, вошедшие в десятку сильнейших. Всего в престижных состязаниях приняли участие кадеты из 16 регионов России. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 21, завтра днем до плюс 30 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
3: Арника Монтана «Memories of the Seas» называется композиция. Продолжаем наш музыкальный эфир. С вами я, Оля Деева. Напоминаю вам о том, где можно слушать музыку высшей пробы помимо радиоприемника. Конечно, Радио 100 звучит в интернете. Заходите к нам на сайт radio100fm.ru, либо нашу группу во ВКонтакте. Или, если у вас есть умная колонка, то всегда можете попросить Алису настроиться на волну 100% комфорта. И самое главное, я надеюсь, что как только вы это сделаете, то на протяжении всего дня будете с удовольствием нас слушать. В этом часе, как всегда, рубрика «Мировой бестселлер», в ней Ив Монтан будет, а прямо сейчас «Кавервиль», в котором Том Гейбл «Words».
0: «Кавервиль» на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Майлз Дэвис на радио «Стол» в Челябинске, 12:34. Ну что ж, друзья, наконец мы дождались хороших новостей и от Бейонсе. Она неожиданно выпустила новый сингл, называется он «Man and You». Это новая версия трека «Dunk», которая написана Бейонсе, Фарреллом Уильямсом, The Dream и Дариусом Диксоном. Есть видео уже на эту композицию. Добавлю также, что «Man and You» стал первой новинкой Бейонсе за 2 года, которые прошли с выхода ее последнего полноформатного альбома «Cowboy Cartier». Но мы вернемся к нашему музыкальному плейлисту, в котором рубрика «Summertime», а в ней «Нара Лиао».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Адель, Set Fire to the Rain на радио Столб Челябинска, 12:55. Друзья, у меня для вас есть шикарные новости. Уже в следующем часе у нас появится новая ведущая. Впрочем, вы ее хорошо знаете по афише выходного дня. Это Софья Дегтярева. Радует она вас каждые выходные с собой прекрасные в эфире. А теперь мы будем слушать ее каждый день на волнах 100. Соня, привет!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Рада, что мы будем встречаться с вами чаще. Ну и, как всегда, конечно, много новых новостей и культурных событий будет для вас. И много хорошей музыки в эфире Радио 100. Не переключайтесь.
0: Все, Соня будет хозяйкой эфира со следующего часа. Ну, а я у людей его с вами прощаюсь. До завтра.
2: Люкс Тайм на Радио 100.
3: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
4: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
2: «Люкс Тайм».

0: на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Информацию о действиях при получении сигнала экстренного оповещения «Внимание всем» распространило правительство Челябинской области сегодня, 6 июля. Региональные власти пояснили, что запуск уличных сирен и громкоговорителей служит для привлечения внимания населения к возможной опасности. При включении сирен гражданам необходимо оставаться дома, включить теле- или радиовещание для получения официальных сообщений и четко следовать рекомендациям спасательных служб. Перекройте коммуникации, соберите документы и укройтесь в комнате между несущими стенами. На улице необходимо использовать подземные переходы или зайти в здание. Сохраняйте спокойствие и сообщайте о подозрительных объектах по телефону 112. Власти также напоминают о строгом запрете на фото и видеосъемку работы ПВО и мест падения осколков. В аэропорту Челябинска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Там отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. По данным онлайн-табло аэропорта, задержаны рейсы в Екатеринбург и Санкт-Петербург. В Челябинской области введен режим беспилотной опасности. Челябинская область представила самый масштабный региональный стенд на 16-й международной промышленной выставке «Иннопром», которая открылась в Екатеринбурге. Экспозицию, объединившую уникальные разработки 22 южноуральских компаний, осмотрел губернатор Алексей Тексер. Основными экспонатами Южного Урала в этом году стали передовые промышленные роботы-манипуляторы, тяжелая беспилотная техника, а также высокотехнологичные станции контроля чистоты воздуха. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 21, завтра днем до плюс 30 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News. На Радио 100. I could stay awake just to hear.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Трэвис с композицией «Sing» на Радио 100, а мы продолжаем наслаждаться музыкой высшей пробы. С вами в студии сегодня я, Соня Дегтярева. А совсем скоро мы с вами услышим кавер «Вилли», и в нем Марсело Мангабейра с композицией «This Love». Это кавер на легендарную уже одноименную песню группы Maroon 5, которая вышла в начале нулевых. Текст песни основан на разрыве Адама Левина с его бывшей девушкой, и она была написана в самое эмоционально тяжелое время в его жизни. Возможно, именно поэтому она откликнулась многим слушателям, потому что песня вошла в первую десятку большинства чартов, возглавив несколько чартов в журнале Billboard, в том числе достигла первого места в чарте Hot Adult Top 40 Tracks. А музыкальное видео было встречено полемикой, но, тем не менее, именно эта композиция была признана лучшей новой песней и получила премию MTV Video Music Award и стала третьей самой популярной песней 2004 года. Кроме того, This Love заняла вершину чарта Еврохит ТОП-40 на Европе Плюс, проведя там в общей сложности 31 неделю. В феврале 2006 года песня принесла группе их вторую Грэмми, на этот раз в номинации «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». Ну что ж, давайте мы послушаем кавер на эту легендарную композицию.
1: Кавер-вилль на Радио 100.

0: 13:36 в Южноуральской столице, а это значит, что в середине часа у нас традиционная рубрика «Summertime». В ней сейчас мы услышим с вами композицию «Tempo de Amor». Ну и пусть ваш рабочий день проходит в спокойном, размеренном темпе, а настроение будет отличным. Создаем его вместе с музыкой высшей пробы. Сразу после вы услышите Лану Дель Рей, Грувера Вашингтона и Мока.
1: «Summertime» на радио 100.

0: повторе «Амос Крусифай» на Радио 100. В завершении часа услышим рубрику «Люкс Тайм». В ней Корин Билли Рэй с композицией «Like a Star». А новый час начнем с новостей.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
4: «Неужели дом построил?»
3: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
4: «Где, говоришь?»
3: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм»

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов, спланированных украинскими спецслужбами. Молодой человек из Свердловской области пытался отправить военнослужащим взрывные устройства, спрятанные в парфюмерные наборы. Опасные посылки, направленные в разные регионы России, были перехвачены и обезврежены сотрудниками ФСБ. Подозреваемый задержан, ему грозит длительный тюремный срок. Инициативу использовать единую пластиковую карту вместо целого пакета документов россиян выдвинул в Государственной Думе глава Комитета по труду Ярослав Нилов. По его словам, на одной карте можно объединить водительские права, документы на автомобиль, выписки и банковские данные. Депутат уточнил, что оформление такого документа должно быть добровольным. В стране уже активно внедряются цифровые аналогии документов. С прошлого года льготники могут подтверждать свои права через электронное удостоверение в мессенджере МАКС, оформленное через госуслуги. Инициативу о введении выплат для поступающих на рабочие специальности студентов направил в правительство вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Депутат предложил выплачивать денежные пособия сразу после зачисления в средние специальные учебные заведения. Мера призвана повысить популярность рабочих профессий и сократить дефицит кадров в регионах. В Москве представили мнение покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи о русской классике как о главном ориентире для молодых иранских авторов. В статье для ТАСС дипломат Казем Джалали подчеркнул, что Хаменеи видел в произведениях Толстого, Чехова и Достоевского не просто развлечение, а духовную идентичность и зеркало истории. По словам посла, лидер Ирана обладал профессиональным взглядом литературного критика и ставил трилогию Алексея Толстого «Хождение по мукам» выше романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», вершиной отечественной прозы считал роман «Война и мир» – заточное отражение силы народного сопротивления. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 21, завтра днем до плюс 30 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Тейлор Свифт и Трэвис Кэлси поженились, церемонию провел Адам Сэндлер и появился первый тизер документального фильма про группу Оазис. Тейлор Свифт и Трэвис Кэлси поженились в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, об этом сообщает Associated Press. Церемония прошла вечером 3 июля. Ее провел актер и комик Адам Сэндлер. О свадьбе стало известно после того, как на вывеске арены появилась надпись «Just and Married». Наряды жениха и невесты создали Кристиан Диор Хот Кутюр и дизайнер Джонатан Андерсон. Свифт выбрала украшение Cartier. Среди гостей были Брэдли Купер, Зои Кравиц, Хью Грант, Итан Хоук, Крис Рок, Стивен Спилберг, Камила Кабелла и многие другие. Кроме того, на церемонию пришли тренер Kansas City Chiefs Энди Рид, игроки команды и бывший футболист Том Брэди. Свадьбу держали в секрете до последнего. У Madison Square Garden собрались поклонники Свифт и прохожие, которые пытались увидеть гостей. Внутри, судя по всему, телефоны были запрещены. После начала церемонии гости почти ничего не публиковали в социальных сетях. Свифт и Кэлси начали встречаться в 2023 году. Футболист пришел на концерт ее тура Eras Tour на стадионе Chiefs, а позже певица стала появляться на матчах команды. Для обоих этот брак стал первым.
0: Exclusive News.
1: Disney опубликовала первый тизер документального фильма, посвященный группе Oasis. В нем рассказывается о воссоединении братьев Лайма и Ноэля Галлахер и камбэк-туре группы Live 25. Приготовьтесь увидеть один из самых ожидаемых камбэков в рок-н-ролле за наше время, говорится в подписи к тизеру. Мировая премьера ленты состоится в сентябре этого года. 45-секундный тизер начинается с кадров из тура. Зрителям покажут репетиции, закулисные съемки, а также первое совместное интервью Ноэля и Лайма Галлахер за последние 25 лет. Группа была основана в 1991 году братьями Ноэлом и Лаймом Галлахер. Она распалась в 2009, когда они поссорились, а в 2024 стало известно о воссоединении группы. В прошлом году музыканты провели свой мировой тур Live 25.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 2:36 в Южноуральской столице. Друзья, продолжаем встречать понедельник вместе с музыкой высшей пробы. Прямо сейчас мы услышим рубрику «Summertime», а в ней Анна Карам с композицией «Пуралус». «Summertime» выходит в середине каждого часа для того, чтобы наполнить нас летними эмоциями, яркими впечатлениями. Ну а мы с «Радио 100» продолжаем создавать вам хорошее настроение, поэтому не переключайтесь.
1: «Summertime» на «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Art of Noise – Moments in Love прозвучало только что на Радио 100. Пусть день будет наполнен моментами любви к работе, к вашему хобби, к людям вокруг, к самим себе. Прекрасное чувство, которое нас окрыляет, и не менее прекрасные эмоции вызывает музыка, которую мы слышим в эфире Радио 100. Она вся великолепная, наполняющая, окрыляющая. И прямо сейчас мы с вами услышим рубрику Lux Time в завершении часа. Впереди следующий час, а в нем много хорошей музыки.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба России выявила картельный сговор между независимыми продавцами топлива в Подмосковье и Оренбургской области. Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении 6 участников рынка, реализующих бензин и дизтопливо через свои сети автозаправок. Одновременно Оренбургская УФАС выявила в действиях 3 независимых мелкооптовых продавцов дизельного топлива признаки нарушения законодательства. Кроме того, Саратовская УФАС России выдала предупреждение компании «Алькор» о необходимости исправить ситуацию с изменением цен на бензин АИ-92 и АИ-95 до 31 июля. Многокилометровая процессия растянулась по улицам Тегерана, где проходит церемония похорон погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает РИА Новости. Власти прогнозировали участие в мероприятии не менее 15 миллионов человек. Приехали жители со всего Ирана. 8 июля тело Хаменеи отвезут в иракские города Багдад, Неджеф и Кербелу, а 9 июля в Мешхед, где и пройдет погребение. Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. В индийском мегаполисе Мумбаи обрушилось многоэтажное здание на фоне накрывших регион ливней. Это произошло в воскресенье. По данным местных СМИ, по меньшей мере 6 человек погибли, включая 5 детей. 1 человек получил ранение. Также сильные ливни привели к затоплению нескольких улиц в городе, падению деревьев и нарушению работы международного аэропорта. Киргизские спасатели помогли группе туристов, в числе которых были россияне, выбраться из ущелья Чаткал на юго-западе страны. Люди оказались заблокированы из-за резкого подъема уровня воды в реке Каратакой. Спасатели переправили туристов в безопасное место по одному человеку через почти разрушенный мост. Помимо 7 россиян, среди спасенных было 28 граждан Киргизии и 1 Казахстана. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21 градус тепла. Завтра днем плюс 30. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

3:18 в Южноуральской столице. Только что мы услышали кавер на композицию Don't Speak группы No Doubt. Ну что ж, друзья, большую половину рабочего дня мы уже преодолели, поэтому совсем скоро мы будем постепенно собираться выходить с работы, выходить на улицу, наслаждаться солнечным, прекрасным июльским понедельником. Я надеюсь, что после этих слов вы улыбнулись, а продолжить находиться в таком же замечательном приподнятом настроении нам поможет Лили Аллен с песней «Смайл».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске начались съемки последней части «Форсажа», и в Египте обнаружили хорошо сохранившийся византийский город 4 века. Вин Дизель сообщил о начале съемок фильма «Форсаж навсегда», премьера которого запланирована на март 2028 года. Это будет 11-я и заключительная часть франшизы боевиков, стартовавшей с фильма «Форсаж» в 2001 году. «Я на съемочной площадке. Люди трудятся, не покладая рук. Я хотел уделить секунду, чтобы сказать спасибо. Вы лучшие фанаты в мире. Последние 3,5 года мы усердно работали, чтобы сделать

пока находятся на разных стадиях разработки. Ими занимается студия Universal Television. Exclusive News. В западной пустыне Египта обнаружили город византийской эпохи, сообщает Guardian. Раскопки прошли в оазисе Дахла. Среди находок жилые кварталы 4 века, базилика, две сторожевые башни, оборонительные стены и жилые дома с приемными залами и сводчатыми крышами. Археологи также нашли печи для хлеба, кухонные предметы, инструменты для измельчения зерна, бронзовые и золотые монеты времен римского императора Констанция II, а также около 200 фрагментов керамики с надписями. На объекте Марина Эль-Алмейн также выявили 18 древних гробниц. В их помещениях были гранитный саркофаг длиной 2,5 метра с человеческими останками, гипсовая статуя сфинкса и золотые монеты, которые оставили во ртах умерших. Министерство туризма и древности Египта отметило, что раскопки помогут узнать детали повседневной жизни, городского развития и экономической деятельности эпохи,

0: 3:34 в Южноуральской столице. Это значит, что наступила середина часа, и мы традиционно услышим рубрику «Summer Time». Кроме того, совсем скоро, уже в этом часе, прозвучит проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели в нем сами рассказывают, как превратить каникулы в увлекательное приключение, что они любят почитать, какие книги им пришлись по душе. И в этом выпуске наша читательница Маша поведает о своем любимом романе «Если все кошки в мире исчезнут» японского автора Генки Кавамуры. Интересно, что это такое размышление и философская притча о вечных ценностях для достаточно юных читателей, которая разошлась огромным тиражом, продано более 2 миллионов экземпляров. Это, наверное, не просто так. Поэтому давайте послушаем, чем же это произведение так зацепило наших маленьких читателей. Уже совсем скоро, не переключайтесь.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио Стоп представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги». Для детей старше 12 лет.
1: Привет, меня зовут Маша Михаленко, мне 11 лет, и сегодня я хочу рассказать про книгу «Если все кошки в мире исчезнут» Генки Кавамура. Я с рождения с кошками живу и не представляю жизнь без домашних животных. В книжке у автора рак, и осталось ему жить недолго. Значит, к нему является дьявол и говорит, что давай я буду за какой-либо предмет, я у тебя буду забирать какой-либо предмет и давать тебе за это дополнительный день жизни. Он согласился. Сначала у него забрали телефоны, потом телевизоры, потом часы и потом кошек. Суть не в том, сколько у него было кошек. Исчезают вообще во всем мире кошки. И часы, и телефоны, и телевизоры. Абсолютно везде. Решает не он, что отдавать. Решает сам дьявол, и у него просто не было выбора. Если бы мне осталось жить недолго, я бы жила со всеми удобствами. Я бы это время провела вот как... Ну, как бы каждый день может стать последним, если в таком случае. И я бы отказалась терять каждую вещь за дополнительный день жизни. Я бы жила лучше с полным пакетом вещей. Говорят, что книга проницательная, пронзительная, а я такое очень сильно люблю. Это про то, чем вообще стоит ли дорожить какими-то вещами или можно на них забить. Стоит дорожить тем, что действительно важно. То есть нужно думать наверняка, что если у тебя не будет такой-то, такой-то вещи, то это может очень плохо обернуться.
2: Добрый день, уважаемые слушатели! У микрофона Кондрикова Екатерина, библиотекарь отдела обслуживания публичной библиотеки. Необычная история «Если все кошки в мире исчезнут» японского автора Генки Кавамура, рассказанная от первого лица, повествует о молодом почтальоне, который встает перед мучительным выбором прожить жизнь такой, какая она есть, пусть и в очень короткий срок, или прожить ценой необычной сделки. Условия просты. Чтобы выиграть еще один день жизни, нужно, чтобы каждая вещь или явление исчезли из всего мира. Так из реальности постепенно стираются телефоны, кинематограф, часы, а вслед за ними и само понятие времени. Кажется, что все это не потеря, а дар. Люди начинают больше общаться вживую, встречаться за пределами квартир. Поначалу главный герой очень рад, ведь он продолжает жить, и никто не страдает. Погружаясь в воспоминания, он заново переживает потерю матери, длительную размолвку с отцом и те моменты, когда всех их объединяла любовь и кот по кличке Капуста, а также его предшественник, кот по имени Латук. Через эти воспоминания он постепенно осмысливает свои ошибки, понимает, что упустил, и учится ценить простые, но по-настоящему важные вещи. Он старается наладить отношения с первой и единственной любовью, с которой он расстался из-за страха перед обязательствами. Ведь времени так мало, надо торопиться жить. Но однажды в условиях сделки появляется пункт под названием «Кот». Перед героем стоит непростой вопрос – продлить свою жизнь еще на какое-то время или сохранить в мире кошек? И почему именно кошки становятся той последней чертой? Финал книги открытый и философский. Он не дает простых ответов, оставляет читателя с ощущением светлой грусти и желанием ценить каждый день. Примечательно, что главный герой не называется по имени в книге. Это сознательный авторский прием. Так автор не отвлекает внимание от сюжетной линии и дает читателю возможность проецировать на себя описанные ситуации, глубже почувствовать переживания персонажа. По содержанию книга больше подходит читателям старше 16 лет, но может быть полезна также взрослым и подросткам для эмоциональной поддержки, как повод поговорить о важном. О жизни, потерях, об отношениях, о смерти, о выборе и его последствиях. Она помогает развить эмпатию и осознавать глубину собственных чувств через эмоции героя. Ведь, несмотря на философское повествование, это книга размышления. В первую очередь она о жизни, о ее ценностях, важности близких людей и семьи, о том, как мы ее проживаем, кого любим и что оставляем после себя. Она напоминает, что самые важные вещи часто незаметны, но незаменимы. И все, что нас окружает, формирует нас, и особенно наши воспоминания. Ключевая мысль произведения перекликается с фразой, которую часто повторяет мать главного героя. «Чтобы приобрести что-то, надо что-то потерять». Это очень созвучно с русской поговоркой, что имеем не храним, а потерявши плачем. И хотя ошибки – часть жизненного опыта, важно помнить, есть вещи, которые ничем не заменить, и их стоит ценить здесь и сейчас.
0: Лето, дети, книги – на Радио 100.

0: Завершаем очередной час вместе с Радио 100. Создаем настроение с музыкой высшей пробы. Прямо сейчас у нас будет рубрика «Lux Time», а уже в следующем часе мы с вами услышим Натали Имбруглио, Мадонну и Шакиру.
1: «Lux Time» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Lux Time».

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области отменили режим «Беспилотная опасность». Утром в 8:30 на территории региона ввели ограничения из-за угрозы БПЛА. Жители зафиксировали визуальный пролет беспилотных летательных аппаратов над рядом муниципалитетов и передали информацию властям. Экстренные службы перешли в режим повышенной готовности. В связи с реальной угрозой в регионе включали систему оповещения, подали сигнал «Внимание всем». Аэропорт Челябинска имени Курчатова временно приостановил прием и отправку рейсов. Режим действовал около 6 часов. На выставке «Напром-2026» губернатор Алексей Текслер и генеральный директор промышленного технопарка ЗЭМ Роман Кудин подписали соглашение о сотрудничестве. Планируется строительство 5 новых производственных корпусов, бизнес-инкубатора и конгрессно-выставочного зала. Там смогут разместиться не менее 12 новых резидентов компаний, которые занимаются разработкой инновационной продукции и технологий. Объем инвестиций оценивается в 442 миллиона рублей. Планируется создать 110 рабочих мест. Сейчас в технопарке работают 6 резидентов. В Челябинске 8 июля ограничат движение в центре города из-за парада семей. Гости соберутся у памятника Курчатову и единой колонной пройдут в парк Гагарина. Там состоится праздничный концерт. Из-за парада также перекроют движение по улице Энтузиастов от проспекта Ленина до Коммуны. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 21 градус. Завтра днем плюс 30. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 4:14 в Челябинске. Сегодня на календаре у нас понедельник, 6 июля. И сегодня отмечается Всемирный день поцелуя. Считается, что его придумали в 19 веке в Великобритании. По одной из версий, инициатором проведения праздника стал стоматолог. Он рассудил, что если люди станут чаще целоваться, то и ухаживать за полостью рта будут тщательнее. На сегодняшний день праздник отмечают в 60 странах, проводят различные акции, мероприятия, цель которых – проявление нежности. Ну и вы можете присоединиться к этому всемирному празднику, Дню поцелуя, и порадовать себя и свою вторую половинку. А прямо сейчас вы услышите рубрику «Кавервиль».
1: Кавервиль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Тейлор Свифт и Трэвис Кэлси поженились, церемонию провел Адам Сэндлер и появился первый тизер документального фильма про группу Оазис. Тейлор Свифт и Трэвис Кэлси поженились в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, об этом сообщает Associated Press. Церемония прошла вечером 3 июля. Ее провел актер и комик Адам Сэндлер. О свадьбе стало известно после того, как на вывеске арены появилась надпись «Just and Married». Наряды жениха и невесты создали Кристиан Диор Хот Кутюр и дизайнер Джонатан Андерсон. Свифт выбрала украшение Cartier. Среди гостей были Брэдли Купер, Зои Кравиц, Хью Грант, Итан Хоук, Крис Рок, Стивен Спилберг, Камила Кабелла и многие другие. Кроме того, на церемонию пришли тренер Kansas City Chiefs Энди Рид, игроки команды и бывший футболист Том Брейди. Свадьбу держали в секрете до последнего. У Madison Square Garden собрались поклонники Свифт и прохожие, которые пытались увидеть гостей. Внутри, судя по всему, телефоны были запрещены. После начала церемонии гости почти ничего не публиковали в социальных сетях. Свифт и Кэлси начали встречаться в 2023 году. Футболист пришел на концерт ее тура «Эрос Тур» на стадионе «Чифс», а позже певица стала появляться на матчах команды. Для обоих этот брак стал первым.
0: Exclusive News.
1: Дисней опубликовала первый тизер документального фильма, посвященный группе Оазис. В нем рассказывается о воссоединении братьев Лайма и Ноэля Галлахер и камбэк-туре группы Live 25. Приготовьтесь увидеть один из самых ожидаемых камбэков в рок-н-ролле за наше время, говорится в подписи к тизеру. Мировая премьера ленты состоится в сентябре этого года. 45-секундный тизер начинается с кадров из тура. Зрителям покажут репетиции, закулисные съемки, а также первое совместное интервью Ноэля и Лайма Галлахер за последние 25 лет. Группа была основана в 1991 году братьями Ноэлом и Лаймом Галлахер. Она распалась в 2009, когда они поссорились, а в 2024 стало известно о воссоединении группы. В прошлом году музыканты провели свой мировой тур Live 25.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Wise Hand прозвучали только что в эфире. Мы с вами потихонечку приближаемся к середине часа, а это значит, что прямо сейчас в эфире Радио 100 будет звучать рубрика Summer Time. В ней куб с композицией Summer Sun, красивая ритмичная мелодия, которая позволяет нам создать приподнятое настроение, ведь уже окончание трудового дня становится все ближе. А дальше мы с вами услышим Келвина Харриса и The Weeknd, Григориан и Фрэнсиса Гойя.
1: Summertime на Радио 100.

0: джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радио 100. Наслаждение для искушенных. I don't really care if your tears fall down your face. You don't...

0: Фрэнсис Гойя с композицией «Woman in Love» создает романтичное настроение в завершении этого часа. Совсем скоро мы услышим рубрику «Lux Time», ну а сразу после в эфир выйдут новости.
1: «Lux Time» на радио 100. «Lux Time» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Lux Time»

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Киев предпринял попытку массированной атаки по территории России вне зоны спецоперации в ночь на 6 июля, применив 625 беспилотников большой дальности. Об этом сообщает Министерство обороны России. Основные усилия атаки были сосредоточены на объектах ТЭК и логистики в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях, а также в Крыму. Над российскими регионами сбито 613 дронов. В Минобороны также сообщили, что стремление спонсоров Киева увеличить поставки беспилотников и ракет будет парировано ростом числа и мощности ответных ударов по Украине. Учения России и Китая «Морское взаимодействие 2026» носят оборонительный характер. Об этом заявил контр-адмирал Сергей Синько, который руководит маневрами с российской стороны. По его словам, маневры не направлены против других стран. На учениях в том числе отработают борьбу с БПЛА. На ближайшие 4 дня запланированы выходы в море, выполнение задач и отработка эпизодов. Учения начались сегодня в акватории Желтого моря и продлятся до 13 июля. Торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» временно прекратили продажи продукции Великолукского мясокомбината до получения результатов лабораторных исследований. Об этом сообщила пресс-служба холдинга X5. Решение принято после информации о якобы найденной в продукции комбината запрещенной добавке – микробной трансглютаминазы. Эта добавка может нарушать работу кишечника и влиять на развитие аутоиммунных заболеваний. Кубинские фермеры не могут собрать урожай из-за дефицита топлива, вызванного американской блокадой. Они пытаются продать свою землю по заниженной цене. По данным издания Financial Times, у кубинцев нет горючего для того, чтобы оросить поля, заправить трактор и доставить урожай до потребителя. Дефицит топлива на Кубе связан с усилением политического и экономического давления со стороны Соединенных Штатов, в частности, с указом Дональда Трампа о введении пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 21 градус, завтра днем до плюс 30. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Better Think Twice только что прозвучала в эфире. И прямо сейчас мы с вами услышим рубрику Cover Wheel. А в этом часе в ней прозвучит композиция We Are The Champions. Это легендарная песня британской рок-группы Queen, которая стала одним из самых узнаваемых гимнов в истории музыки и спорта. Композицию написал фронтмен группы Фредди Меркьюри. Существует версия, что на написание песни Меркьюри вдохновила реакция зрителей на концерте в Стаффорде в 1977 году, когда фанаты запели композицию You'll Never Walk Alone. Это гимн болельщиков Ливерпуля, его запели вместо аплодисментов. Однако сам Фредди Меркьюри говорил, что придумал ее еще 2 годами ранее во время работы над своим альбомом A Night at the Opera. Фредди Меркьюри стремился создать песню, в которой могли бы участвовать слушатели, своего рода гимн для фанатов. Он хотел, чтобы она была холодной, расчетливой и прямолинейной, как футбольный гимн. Возможно, именно благодаря этому замыслу песня так прекрасно запоминается и воспроизводится ее слушателями, и многие до сих пор с удовольствием подпевают Фредди Меркьюри. Хочется слиться с композицией, с этим удивительным ритмом, который был создан в оригинальной интерпретации. Давайте послушаем кавер на We Are The Champions.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске начались съемки последней части «Форсажа».

0: и в Египте обнаружили хорошо сохранившийся византийский город IV века. Вин Дизель сообщил о начале съемок фильма «Форсаж навсегда», премьера которого запланирована на март 2028 года. Это будет 11-я и заключительная часть франшизы боевиков, стартовавшей с фильма «Форсаж» в 2001 году. «Я на съемочной площадке. Люди трудятся, не покладая рук. Я хотел делить секунду, чтобы сказать спасибо. Вы лучшие фанаты в мире. Последние 3,5 года мы усердно работали, чтобы сделать финал по-настоящему впечатляющим», — сказал Дизель в своих социальных сетях. Над сценарием последней части франшизы работает Майкл Лесли, известный по «Голодным играм». Действие фильма вернется к истокам, уличным гонкам и автомобильной культуре. Кроме того, уже в разработке находятся 4 сериала по вселенной «Форсажа». Один из них покажут на платформе Peacock, другие пока находятся на разных стадиях разработки. Ими занимается студия Universal Television.
1: Exclusive News.
0: В западной пустыне Египта обнаружили город византийской эпохи, сообщает Guardian. Раскопки прошли в оазисе Дахла. Среди находок жилые кварталы IV века, базилика, 2 сторожевые башни, оборонительные стены и жилые дома с приемными залами и сводчатыми крышами. Археологи также нашли печи для хлеба, кухонные предметы, инструменты для измельчения зерна, бронзовые и золотые монеты времен римского императора Констанция II, а также около 200 фрагментов керамики с надписями. На объекте Марина Эль-Алмейн также выявили 18 древних гробниц. В их помещениях были гранитный саркофаг длиной 2,5 метра с человеческими останками, гипсовая статуя сфинкса и золотые монеты, которые оставили во ртах умерших. Министерство туризма и древности Египта отметило, что раскопки помогут узнать детали повседневной жизни, городского развития и экономической деятельности эпохи, когда Египет был частью Византийской империи.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: 5:34 в Челябинске. Дорогие друзья, если вдруг вы хотите услышать какую-то рубрику, которую не успели прослушать в эфире, например, «Лето, дети, книги», то я напоминаю, что у нас есть группа «Радио 100» ВКонтакте, в которую мы загружаем подкасты, и вы можете прослушать их в любое удобное для вас время. Кроме того, мы размещаем в этой группе новости. Ну и, конечно же, вы можете послушать любимые композиции, музыку высшей пробы в режиме онлайн, также в нашем сообществе ВКонтакте.
1: Summertime на радио 100.

0: и продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ну что ж, друзья, музыкальных историй у нас огромное количество. К тому же каждая песня на Радио 100 — это настоящий мини-шедевр. Продолжаем слушать музыку высшей пробы и в завершении часа рубрика «Люкс Тайм». Ну и, конечно же, в следующем часе вас ждет много отличной музыки. Не переключайтесь.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. На международной выставке «Иннопром-2026» Министерство промышленности Челябинской области заключило соглашение о сотрудничестве с коллегами из Республики Башкортостан и Омской области. Предусмотрено развитие кооперации между предприятиями, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности регионов. В приоритете роботизация производств и внедрение новых технологий. Также Златоустовское специальное производство монтажное управление вступило в станкостроительный промышленный кластер Башкортостана. У предприятия будет гарантирован сбыт продукции, а его компетенции в производстве металлоконструкции и нестандартного оборудования усилят потенциал объединения. Все территориальные избирательные комиссии Челябинской области официально приступили к подготовке выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома. Для 15 из 51 комиссии нагрузка возрастает вдвое. Они одновременно обеспечивают проведение выборов в органы местного самоуправления. С 6 июля комиссии начали принимать документы. Для регистрации на выборах большинству кандидатов потребуется собрать подписи избирателей. При этом 11 политических партий от этой обязанности освобождены. За неделю муниципальные пляжи Челябинска посетили более 5000 человек. Всего с начала купального сезона на городских пляжах отдохнули уже 47,5 тысяч горожан. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города Сергей Кочетков. По его словам, спасатели продолжают ежедневно патрулировать водоемы. За прошедшую неделю они провели 14 рейдов, в том числе в местах, где купание запрещено. В основном проверки проходили на карьерах. Серьезных происшествий за этот период не зарегистрировали. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21 градус тепла. Завтра днем воздух прогреется до плюс 30 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 6:15 в столице Южного Урала. Прямо сейчас мы услышим рубрику «Кавервилль» с композицией «Билли Джин». Это кавер на одноименную песню Майкла Джексона. «Билли Джин» — одна из самых знаковых песен в истории поп-музыки. Она сочетает в себе элементы фанка, ритма, блюза и данс-попа. Интересно, что «Билли Джин» стала одним из самых продаваемых синглов 83-го года, а годом позже песня получила 2 премии Грэмми и награду American Music Awards. Есть еще один очень интересный факт, связанный с этой композицией, потому что впервые Майкл Джексон продемонстрировал свою известную лунную походку, выступая именно с композицией «Билли Джин». Так давайте же послушаем кавер на нее.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Композиция «Hurricane» сейчас прозвучала в эфире «Радио 100». Ну и сегодняшний понедельник так же быстро, как ураган, промчался. Надеюсь, что день был для вас приятным. А мы с командой «Радио 100» делаем все для того, чтобы ваше пребывание на нашей радиостанции было комфортным. Совсем скоро рубрика «Summertime», а дальше в этом часе вас ждет много хорошей музыки. Не переключайтесь.
1: «Summertime» на «Радио 100».

0: Дорогие друзья, вот и подошел к концу рабочий понедельник. С вами у микрофона была Соня Дегтярева. Мне было с вами очень комфортно, надеюсь, что вам тоже. Я желаю вам хорошего и приятного вечера. Ну а мы с вами встретимся завтра. Оставайтесь на волнах Радио 100. Здесь у нас много качественной музыки.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости регионов, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Южноуральцев предупредили о внезапном шторме. По данным Челябинского гидрометцентра, в горных районах ожидаются сильные ливни, грозы и град буквально в ближайшие часы. Вероятность непогоды сохранится вечером 6 июля и в первую половину ночи 7 июля. Осадки снова могут сказаться на уровне воды в реках. Возможно подтопление отдельных участков поймы и пониженных мест из-за склонового стока. Михаил Мишустин посетил стенд Челябинской области на Иннопроме 2026. Губернатор Алексей Текслер представил премьер-министру передовые разработки южноуральских промышленников. Особое внимание уделили экспозиции завода роботов. Гостям продемонстрировали промышленных роботов и образовательную модель для школ, имитацию сборки роботов. Михаил Мишустин увидел также роботизированную систему упаковки, разработку компании Ready Robot и бульдозер от завода ДСТ «Урал» с автономным управлением для работы в сложных и опасных условиях. Первые классы челябинских школ укомплектованы уже на 80%. Для будущих первоклашек в городе осталось 3820 свободных мест. Об этом Первому областному информагентству сообщили в городском комитете по делам образования. Главная особенность второй волны – зачисления. Теперь заявление можно подавать в любую школу города без привязки к прописке. Единственное условие – наличие свободных мест. Официальная приемная кампания в первые классы завершится 5 сентября. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 31. Антон Образцов, Радио 100.
0: Сити Ньюс на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Кавервилл на радио 100. She's laughing with another boy.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стал хорошей возможностью на высшем уровне донести позицию Москвы о ставке Киева и Европы на эскалацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он отметил, что Трамп открыт к тому, чтобы слушать информацию, которую до него доводит Путин. Позиция Трампа последовательна, он убежден в своем понимании происходящего на Украине. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российские и американские лидеры в субботу провели телефонный разговор. Правительство сектора Газа, подконтрольное палестинскому движению Хамаса, заявило о прекращении своих полномочий. Бразды правления переданы специально созданному Национальному комитету по управлению сектором Газа. Он был создан так называемым Советом мира в соответствии с планом по урегулированию ситуации, который предложил президент США Дональд Трамп. В комитет входят палестинские деятели, не представляющие какие-либо политические партии. Учения России и Китая «Морское взаимодействие 2026» носят оборонительный характер. Об этом заявил контр-адмирал Сергей Синько, который руководит маневрами с российской стороны. По его словам, маневры не направлены против других стран. На учениях в том числе отработают борьбу с БПЛА. На ближайшие 4 дня запланированы выходы в море, выполнение задач и отработка эпизодов. Учения начались сегодня в акватории Желтого моря и продлятся до 13 июля. В России впервые сыграли спектакль на борту самолета. Показ постановки «Поиск продолжается» был организован авиакомпанией «Россия» совместно с Московским академическим театром имени Владимира Маяковского в салоне лайнера «Сухой Суперджет-100». Зрителями стали дети работников авиакомпании-партнеров, а также юные участники движения первых. О погоде. В Челябинске завтра ожидается перемена облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 31. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс тайм.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: And it sounds just like a song.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкодом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».